0: 根博，
1: 哎，
0: 开水烧得够吧？
1: 烧了三壶。
0: 哎哎，来了。
2: 郭长，
3: 怎么样？你现在好吗？
0: 坐坐坐，
2: 还行，没问题。
0: 辛苦
3: 辛苦辛苦辛苦。
4: 润之，
3: 来来来来来，
4: 辛苦辛苦，
2: 辛苦了。
3: 辛苦呀，老猫。
2: 哎呀，辛苦辛苦辛苦，
3: 恩人。
2: 哎呀，
3: 哎呦，兄弟，
2: 哎呀，
0: 怎么？哎呀，
5: 十三位代表都已经到齐了，就等国际的通知了。
6: У вас хватило смелости самому пойти в консульство Голландии.
7: Но если они хотят найти, пусть найдут.
6: О чем вы говорили с консулом?
7: Я сказал, что я поролся им в прошлом, а теперь я счастливый журналист.
6: Он вам поверил?
7: Я уверен в этом.
6: Похоже, что путь к революции на Дальнем Востоке будет очень долгим.
7: Люди, с которыми будем сегодня встречаться, будут решать судьбу будущего.
3: I'm chairman of this meeting, 郭涛。
8: 同志你好。
9: 你好。
8: Comrade,
9: 你好。
8: Nice to meet you.
3: Mr. Dunn.
9: 邓文明。
10: 王金梅。
3: 下面我宣布，中国共产党第一次全国代表大会正式召开。